бедною я с детства хранил и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: все время была
1: Диганце цает вода с радио.
0: Для
1: Лаутшпрехе Вави Айн Шварце Теля. От Манхюрта Айн Метроном. Так.
0: Значит, когда тревога, значит,
1: он военный Айнан Ангриф Габ.
0: Камденахри.
1: Люфталарм. Люфталарм.
0: И метроном. Все.